0: даем. Даем васаби. Всем доброе утро,
1: ребята. Доброе утро.
0: От меня, Эльвира Азарова, и от Миго.
1: От Антона Павлова.
0: Приветствуем
1: кто
0: вас
1: ждал,
0: на волнах.
1: Кто ждал, что я пока покину свою хозяйку, не дождетесь.
0: Да, вот кто ждал, вот вы знаете, да, что все ваши планы обломал Антон.
1: Да.
0: Он решил продолжать жить.
1: Я решил остаться
0: да,
1: с ней.
0: К сожалению. Да, да, не всем это
1: приятно.
0: Как бы, приятно, но что поделаешь.
1: Судьба распорядилась так.
0: Да.
1: Я вчера смотрел в глаза смерти, хозяйка. Вот сказал, что я иду к тебе.
0: Тосечка, лучших людей забирают, а худшие остаются с нами, как говорится.
1: Дно тоже должно присутствовать.
0: Да. Из нас двоих это пока что только один.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: это, хотелось бы сказать, звукорежиссер, но нет, это Антон. Ребят, значит, мы сегодня с вами
1: Антон
0: будем,
1: дно.
0: Как обычно, фантазировать и даже жаловаться.
1: Да.
0: И давайте вместе тревожиться.
1: Давайте.
0: Давайте тревожиться, фантазировать, жаловаться и друг другу все это рассказывать,
1: помнишь,
0: о своих тревогах.
1: Ты помнишь, раньше был такой мультик, кто сказал, мяу, что ли, там был котенок Гав, когда они
0: да.
1: вдвоем боялись грозы.
0: Вот, давайте
1: что ты
0: вот
1: делаешь?
0: Так.
1: Я боюсь грозы, а давай бояться вместе.
0: Давайте
1: да?
0: вот так.
1: Давайте сегодня будем тоже обсуждать все вместе.
0: Пишите нам
1: да,
0: по теме «Жизнь, которой я боюсь».
1: Озвучиваем, не стесняемся.
0: Да.
1: Давайте.
0: Вот, точка, какой жизни ты боишься? Ты задумывался вообще о своей жизни?
1: Знаешь,
0: о смысле жизни?
1: Да, конечно же, я боюсь.
0: О том, что ждет тебя в будущем.
1: Есть, знаешь, вот когда ты вот, посмотришь, да, новости, например, на Брюса Уиллиса, это вот страшно, когда человек приходит в такое
0: рассудок.
1: Состояние. Да, когда теряет рассудок. Я боюсь такой жизни.
0: Вот ты знаешь,
1: я боюсь такой жизни там, где я буду ограничен в каких-то возможностях, и я не смогу сам что-то делать, да, чтобы зарабатывать на существование себя и своей семьи.
0: Ну, ты боишься как-то заболеть, что ты не сможешь вообще передвигаться.
1: То есть, да, что потом будет прям очень бедная жизнь. Прям,
0: но как будто, вот знаешь, все же познается в сравнении, вот как будто вот не иметь возможности передвигаться или иметь возможность, но быть как Брюс Уиллис.
1: Тут это оба варианта страшные. Я
0: оба
1: боюсь и тот, и тот.
0: Страшные, но,
1: и тот, и
0: но
1: тот
0: из
1: боюсь.
0: Двух зол нужно выбрать наименьшее.
1: Нет, ну ты спросила, какие жизни я боюсь. Я и ту
0: вот
1: жизнь боюсь, и
0: потерять
1: то, и ту.
0: Рассудок, мне кажется, это страшнее всего.
1: Ну, это
0: прямо
1: да.
0: Вот просто не знать, кто
1: понимаешь,
0: ты.
1: Если ты, например, обездвижен, там, может быть, у тебя еще может быть какие-то надежды на то, что ученые сделают какой-нибудь эзоскелет или еще
0: можешь
1: что-то.
0: Можешь передвигаться
1: да,
0: на какой-нибудь специальный такой коляски роботы.
1: Какие-то устройства, будет, например, вспомогающие, да. А если вот ты потерял рассудок, там уже это, да, очень страшно. Потому что ты не соображаешь, ты теряешь свою личность. Это, ты знаешь,
0: потерять свою личность.
1: Да.
0: Мне кажется, в топе самых огромных страхов это мой вот на первом месте. Вот это Альцгеймера, да, там еще какая-то болезнь, я забыла это, ладно, неважно. Вот, туда же и Паркинсона, кстати.
1: Да, еще, знаешь, еще какой жизни боюсь, если вот так разобраться, да. Вот недавно там в новостях второй лайнер ограничили. Вот опять, я боюсь жизни,
0: да, второй лайнер.
1: Жизни в заточении, можно так сказать, как бы.
0: Я помню,
1: сказать,
0: когда настали ковидные времена, один ты говорил: о, это подготовка, будут еще вирусы, теперь будут вирусы, 5 лет и вирусы.
1: Ты посмотри, каждые 6 лет вирусы выходят.
0: И я смотрела на тебя как на психа.
1: Да.
0: Но сейчас я так не думаю.
1: Ну вот. Золотой миллиард! Помнишь, ты же говорила мне поменьше говорить, а то сейчас за мной придут.
0: Да. Мы вчера вот хотели с Муратом, но мы не смогли обсудить тему инопланетян. Ты видел, да, раскрыли какие-то там секретные документы, что, оказывается, инопланетяне пролетали над Казахстаном. Там 1994 году,
1: кажется. Я тебе скажу, вот смотри, здравствуй, ИИ. Теперь для чего это было сделано, мне кажется?
0: ИИ.
1: Для того, чтобы мы не поверили в те настоящие видео, какие-то видео, да, которые будут транслироваться.
0: Да.
1: И
0: да.
1: такие, это ИИ, понимаешь?
0: Вот для этого и придумали ИИ.
1: Что самое интересное, вот вообще в моем воображении, возможно, ИИ уже и был уже еще гораздо раньше. Просто
0: я думаю, что он был.
1: Да, просто нам его выдали в свое время, как нужно было, понимаешь? Даже вот если вот разобраться, да, вот я понимаю, это была сложная техника монтирования, да, когда вот у Майкла Джексона, да, там в клипе Black or White.
0: Да.
1: Но кто знает?
0: Кто знает?
1: Кто знает? Угу. Может быть, уже это какие-то отголоски были.
0: А может быть, весь скандал, связанный вообще, в принципе, с Майклом Джексоном.
1: Да.
0: А, вот он был же направлен на то, что вот его подозревали, ну, вы сами знаете, по какой самой тяжелой, наверное, статье, не знаю, самой позорной еще статье. Вот, может быть, это все был какой-то заговор, мы же тоже не знаем, потому что он всех призывал там, значит.
1: Конечно, да, он был
0: забит,
1: понимаешь?
0: У него были очень-очень асоциальные песни.
1: Очень.
0: Да, ну потому что мы
1: ты
0: же
1: смотри,
0: знаем,
1: возьми, да.
0: Взять, если сейчас вот эти файлы, список Эпштейна, почему-то никого, никому не нагрянули с таким унизительным обыском.
1: Да, да, да, как
0: никого,
1: Майклу.
0: Да, как Майклу Джексону. Никого не запирали в туалете обмазанным фекалиями, как Майкла Джексона, там почти на час, да, и не говорили вот-вот-вот, секунду-секунду. Никому там унизительно не фотографировали гениталии по нескольку раз, не говорили, давай, Майкл
1: ты знаешь,
0: Джексон.
1: Да,
0: там,
1: может быть,
0: знаешь,
1: это...
0: вот как похоже на какую-то такую вот...
1: Специальную прожарку, да, нас?
0: Да, подставу,
1: да,
0: подставу.
1: Да.
0: Не нас,
1: я, да, ну, имеется в виду прожарку нас, чтобы мы поверили в это, понимаешь?
0: Да. А,
1: да, и подставу, то есть я не удивлюсь этому всему, то есть поэтому...
0: Да, ладно, да. Все, давай с теориями заканчиваем.
1: Да, с теориями заканчиваем, потому что тема у нас сегодня...
0: Скажи честно, да. Инопланетяне же существуют.
1: Конечно.
0: Вот, пожалуйста.
1: И что самое интересное, с разных планет, там несколько раз. Вообще есть такая теория, что инопланетяне это мы из будущего. И даем себе послание, чтобы не уничтожить свою планету.
0: Но я не буду говорить, кто, подождите.
1: Даже есть, помнишь, вот эта комета 3D Атлас?
0: Пока мы верим в инопланетян, мы сами инопланетяне. Наш организм может самоизлечиваться, например.
1: Да. А
0: наш организм
1: может...
0: намного
1: сложнее,
0: способен.
1: Намного сложнее. Ты
0: да.
1: знаешь, оказывается, есть такие звуковые частоты, которые способны лечить человеческий организм. Просто... Ну, когда-то, или, может быть, кем-то, или, может быть, зачем-то эти знания были утрачены, а, может быть, скрыты от всего человечества, да? То есть,
0: да.
1: Вот. И
0: есть такие звуковые частоты.
1: Есть такие звуковые частоты, да, которые могут
0: где-то
1: лечить.
0: Где-то, может быть.
1: Ну, смотри, даже...
0: Но нам недоступны.
1: Да, нам недоступны. То есть, например, опять же таки, как-то какие-то были, помнишь, вот опять же таки говорят, как эту гору, да, то есть вот этот храм в Индии вырезали. Опять же таки, может быть, были какие-то машины будущего, которые были. Управлялись звуковыми частотами, угу, как угу. при управлении звука, ну, то есть читались определенные мантры, и они заводили эти машины, приводили в действие. Потому что показывают, вот, даже Эрнест Молдашев, когда он нашел в Тибете вот эту машину, ну, как будто там инопланетян, типа резонатор,
0: да.
1: ну, типа лазера.
0: Но вообще
1: да.
0: есть такая теория, что мы сами все инопланетяне,
1: конечно.
0: Поэтому мы
1: то,
0: очень...
1: что мы, да, сюда заселены, да.
0: Поэтому мы очень уязвимы при рождении, например, да?
1: Потому что мы самые беззащитные. Смотри, каждое животное, да, оно может сразу самостоятельно, вот, там, щенок там выживать, да, научиться уже.
0: Да.
1: Человек такое не способен.
0: Он раз пошел и
1: побежал. Человек, если вот так ты его родишь, он все сразу, момент амора.
0: Он не выживет.
1: Не выживет. А вот, не приспособлен. Плюс еще человеческое тело, сколько, смотри, мы чувствительны к ультрафиолету, к солнцу.
0: Да.
1: Мы чувствительны к этому давлению.
0: Давление, да. Да.
1: Наше тело настолько хрупкое в этом мире, в нашем земном. Так что вот так.
0: Ладно, все, ребят, давайте перейдем к обсуждению темы,
1: вот,
0: жизнь,
1: и, кстати,
0: которой я боюсь.
1: Я боюсь, если все это правда всплывет, я боюсь этой странной, необычной жизни.
0: Я вот не хотела бы знать этой
1: правды. Некоторых моментов, конечно, да.
0: Вот жизнь, которой я боюсь, это тоже, опять же, узнать, что инопланетяне, они есть, или они прилетят, и
1: или
0: мы,
1: там, мы из
0: столкнемся
1: планет.
0: С ними. Мне вот не хотелось бы такой жизни.
1: Но ты знаешь, вот смотри, задумайся, хозяйка, да, что вот такая огромная вселенная, да?
0: Да.
1: Я сомневаюсь, что мы единственное разумное существо во всей вот этой огромной вселенной.
0: Но мы же и не знаем, что
1: конечно.
0: Там.
1: Мы
0: ведь
1: даже
0: космос,
1: не знаем.
0: Не каждый из нас может взять
1: и полететь.
0: Мы
1: не знаем, что, возможно, мы и в сотах живем, да? То есть,
0: возможно, и такое, да. А возможно, этот Лоза и прав,
1: возможно.
0: Что космоса и не существует.
1: Да, потому что показывают же, что все вот эти съемки НАСА происходят просто в бассейне где-то, симуляция.
0: То есть, возможно, все, ладно.
1: Да.
0: Все. Все, Тосечка.
1: Поэтому мы спрашиваем.
0: Сегодня
1: возможно
0: мы не будем
1: ли...
0: обсуждать всякие теории заговоров.
1: Да. Жизнь, которой я боюсь.
0: Пишите.
1: Озвучиваем и не стесняемся.
0: Ну вот я, знаешь, если вернуться к бытовому нашему,
1: давай.
0: Я боюсь жизни вот какой-нибудь любой келинки, которая живет в глубинке.
1: А, да.
0: Да, и вот я вижу видео сейчас в ТикТок, там спрашивают енишек, во сколько должна просыпаться Келинка, да. Значит, во сколько должна, и все в 6 утра, в 5 утра, она же должна нам чай поставить, там должна дома прибраться, за хозяйством следить. И редко-редко кто говорит, да пускай, когда хочет, тогда и встает. Или кто-то там говорит, в 10 утра пускай просыпается. И та женщина, которая говорит, что надо вставать в 10 утра, ей там, значит, корону, коронуют ее в комментариях, там, королева, королева. А я, для меня даже вот это вот, знаешь, пусть в 10 встает, пусть в 12 встает. Да вообще для меня это дичь,
1: когда,
0: понимаешь?
1: Когда ей нужно, она тогда и встанет.
0: Да, почему я живу свою жизнь, и я потом оказываюсь в этой семье, я их всех должна обслуживать, плюс братишек, сестренок, всех обслуживать, обхаживать, и еще они будут следить за тем, когда я встану. Но... Потом в дни болезни, там, ой, опять ты заболела, ой, опять у нее там нет настроения.
1: Да нет, что там, температура 38, иди давай, вставай.
0: Нет, вот этой жизни я боюсь, очень сильно боюсь. Вот. Поэтому я и постаралась себя обезопасить, выбирая себе безопасного мужчину для проживания, понимаешь, Тосечка?
1: Да.
0: То есть там не шла речь о какой-то нереальной, несусветной любви. Она у меня была к другому человеку.
1: Я еще, знаешь,
0: но там меня ждала бы вот эта жизнь.
1: Я еще скажу так, знаешь, может быть, кому-то это покажется странным, но я боюсь жизни в одиночестве.
0: Да, ну я думаю, что многие боятся, да, в одиночестве.
1: Вот, и, ну, не...
0: Но ты знаешь, что многие одинокие и в браке, когда
1: да,
0: у них есть и дети, и супруга,
1: вот,
0: вроде как, и родители
1: все рядом.
0: Вот
1: я об этом
0: рядом.
1: И хотел сказать, да, то есть, смотри, то есть, ну, быть одному, то есть, ну, в плане...
0: Это другое.
1: Это одно, да, потому что, когда ты один, ты сам себе выбрал, там, например, такой...
0: А быть душою одиноким,
1: вот, то
0: да?
1: есть, быть рядом как людьми, но нет... тебе там добрых по духу, каких-то, ну, в общем, одиноким себя чувствуешь, то есть в этом мире, понимаешь? Бывают же такие люди. Мне кажется, это страшно, у которых вот нет друзей, у которых нет прям близкого человека, на которого он может положиться,
0: да,
1: и которому
0: или,
1: он верит.
0: Или же вот жизнь, которой я боюсь, это, ну, если бы
1: мы сейчас так озвучим все боязни наших слушателей. Да?
0: Не-не-не, почему? Они тоже могут писать нам.
1: Конечно,
0: мы только ждем ваши сообщения, ребята.
1: Да.
0: Но давайте не ограничиваться только болезнями. Понятное дело, что каждый из нас боится очень тяжело заболеть.
1: Да.
0: И этой жизнью он боится. А что-то такое более бытовое, скажем. Ну вот взять, если жизнь, которой я боюсь, то я очень боюсь, что мои дети могут столкнуться с какими-либо зависимостями.
1: Ага.
0: То есть это там лудомания, наркомания, алкоголизм, да? То есть я не знаю, но никто из нас не застрахован. Никто. Очень много среди нас зависимых людей.
1: Конечно.
0: Это реально, ты знаешь, это очень печально.
1: Ты знаешь, что самое интересное, ведь...
0: И ребенок, он не будет понимать, что он зависим.
1: И
0: то
1: смотри,
0: есть мы же понимаем, как зависимые люди себя ведут.
1: Вот знаешь, страшно еще, вот, например, если... Вот я вот сейчас представлю, если бы у меня дочь была, да, чтобы она была зависима не только там, например, от алкоголя или наркотиков, да, а, например, от какого-то больного мужчины, в каких-то больных отношениях,
0: да.
1: То есть...
0: Попала в созависимые отношения.
1: Да, вот это страшно, то есть для меня, например.
0: А когда женщина с тобой попадает в созависимые отношения от тебя, то нормально.
1: А я же об этом не понимаю.
0: Не, вообще скажи, так и скажи, это нормально.
1: Ну,
0: смотря... Каждый старается для себя.
1: Понимаешь, да, как бы вообще я тебе скажу так. Каждый человек на всей планете Земля эгоист.
0: Ну да, мы
1: вот,
0: все стараемся.
1: Не знаю, вот кто-то скажет мне, да нет, есть... Даже те, кто альтруисты, они делают это ради себя.
0: Вот, кстати, я еще боюсь жизни, где там я буду жить с мужчиной, с мужем, а он сопьется. Понимаешь?
1: А ты с ним не сможешь.
0: Но я с ним не смогу жить, понятное дело. Но вдруг я возьму и такая, начну его, вот как женщина, эти спасательницы. Поддерживать его там, спасать как-то, возить его по всем этим. Нет, я так не смогу.
1: А вдруг до этого даже дойдет?
0: Вот, кстати, я боюсь жизни. Вот посмотри на Анастасию Волочкову. Живет во дворце, все у нее есть, но она все это упускает. Жалко мне ее. У нее зависимость, да. Она... Ну, грубо говоря, она спилась. И она этого не понимает. Теперь ее приглашают в шоу и на подкасты как фрика, понимаешь? Чтобы просто посмеяться над ней. Она сядет там, мат-перемат. В кого она превратилась? Но она этого не понимает. Вот какой жизни я боюсь, понимаешь?
1: То есть
0: не понимать.
1: Да-да.
0: То есть стать зависимой от чего-то.
1: И думать, что это классно.
0: От алкоголя, да, там, понимаете.
1: И думать, что это классно. Я звезда на всех ток-шоу.
0: И
1: вот
0: не
1: такая,
0: понимать этого. Вот
1: что
0: этой
1: я
0: жизни я боюсь.
1: Алкашка.
0: Да. И не понимать, что я посмешище. И этого не понимать. И прикрываться, как Анастасия Волочкова, мне все завидуют. Это же такая защитная реакция, никто ей не завидует, Тосечка.
1: Но ты знаешь, вот опять же таки я ее почему не осуждаю, потому что там, может быть, есть
0: какие-то... Это же сам алкаш.
1: Нет, подожди, потому что есть какие-то у нее, видимо, травмы, она же рассказывала про то, да?
0: Там, да, травмы есть у всех,
1: да.
0: Тосечка.
1: Но, ты, вот она просто не справилась.
0: Ты мои травмы не до конца знаешь,
1: но
0: да?
1: Вот? Мы же ее тоже травмы до конца не знаем.
0: Ох. Ну, Антон, ну хорош.
1: Ладно, я просто того, что мы не осуждаем.
0: Давай мы не будем вот так вот,
1: да,
0: вот в таком ключе
1: такую
0: разговаривать
1: жизнь боюсь,
0: с тобой.
1: Такую жизнь я боюсь.
0: Да. Да. Чтобы не понимать, когда ты стал посмешищем.
1: А давай теперь опять же таки вернемся
0: вот
1: к нашим...
0: Вот ты же до сих пор 10 лет уже не понимаешь. Но меня это устраивает.
1: А, что я довесок?
0: Да.
1: Ну да. А это и есть созависимые отношения, Эльчик?
0: Да, у нас с тобой созависимые. Да, да. Ну ладно, ребят,
1: но
0: пишите.
1: Ты знаешь, что самое интересное?
0: Знаешь, что нам написали?
1: Чаще всего такие дуэты и становятся самыми крепкими, между
0: да.
1: прочим.
0: Евгений написал. Да. Привет, Эльвира и Антон.
1: Капа,
0: я боюсь, жизни Антона. Он боится жить, как ты. Потому что надо с хозяйкой работать или нет?
1: Потому что не осознавать, что дно — это не так плохо.
0: Вот, опять же, вернемся к Волочковой. Она же не осознает, что уже
1: нет,
0: как бы...
1: Я тут как бы осознанно к этому покажу, спасибо мне.
0: Пала,
1: спасибо,
0: но ты тоже не осознаешь.
1: Нет, понимаешь, я как раз таки, смотри, я осознаю, что здесь у нас шоу, я довесок, и я вот, ну, вот свое
0: Ребят, вы
1: и...
0: в обычной жизни не знаете, кто этот человек. Это абьюзер, как он меня булит, абьюзит, унижает, и какие он мне устраивает эмоциональные качели.
1: Это вам кажется. А она такой шантажист, который знает про меня все, и потом
0: если
1: этим
0: бы вы узнали Антона,
1: за ниточки дергает.
0: С которой я его знаю.
1: Зато я доверчивый идиот.
0: Вы бы никогда больше не любили Антона,
1: я
0: так как любите сейчас. В общем, ребят, пишите нам, какой жизни вы боитесь. Вот напишите жизнь, которой я боюсь.
1: 8-700-170-22.
0: Еще очень страшно, когда ты можешь остаться без денег.
1: Я
0: вообще
1: об этом говорю, то есть
0: бед,
1: да,
0: без средств к существованию. Да, да.
1: Вот, знаешь, я... Частенько же говорил, да, вот бывает же, когда вот насмотришься там всяких рилсов, потом съездишь за границу, тут у тебя еще возраст этот странный, и тебя бах, и ты такой, переезжаю, ну, к примеру, там, в Индонезию.
0: Да.
1: И раз у тебя там не получается жить, вот этой жизни я боюсь.
0: А у тебя не получится, там, где нет хозяйки, у тебя ничего не выйдет.
1: Ну, может, надо просто там тоже под хозяйку какой-нибудь...
0: Не-не-не,
1: подмяться
0: там
1: и
0: не
1: говорить.
0: Такие хозяйки, как я.
1: Там они не поймут меня.
0: А знаешь еще чего я боюсь?
1: Да.
0: Это жить не

0: про это позже.
1: Да. Ребят, вы всем пишите. Доброе утро. Пишите, может быть, гороскоп через музыкальную паузу.
0: Да,
1: нам
0: то
1: озвучим,
0: так...
1: потому что мы целых 20 минут общались.
0: Ну,
1: ребят,
0: видишь,
1: всем
0: как...
1: доброе утро.
0: Это
1: ждем
0: один день
1: ваши
0: расставания.
1: Сообщения. Пока у нас 5 сообщений.
0: А что это такое?
1: Это очень мало.
0: Никто не
1: очень
0: боится
1: мало.
0: Какой-то жизни?

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Эстейт Экспо. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Утазарова и
1: Павлова. Итак, гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 14 мая. Четверг у нас сегодня?
2: Четверг,
1: или среда?
2: Четверг, 14 мая.
1: А, да. Овны, день потребует выдержки в разговорах и внимательности к деталям. Не принимайте решения сгоряча, особенно в финансовых вопросах.
2: Тельцы, хорошее время для спокойной работы и домашних дел. Не спешите раскрывать свои планы окружающим.
1: Близнецы, сегодня многое может решиться через общение. Главное, не перебивать других и внимательно слушать важные детали.
2: Раки, не стоит тащить на себе все сразу. Распределите силы разумно и оставьте время для отдыха вечером.
1: Львы, день подойдет для инициативы и новых идей, но избегайте излишней категоричности. Мягкость даст больше результата.
2: Девы, подходящее время для наведения порядка расчетов и завершения старых дел. Не зацикливайтесь на мелочах и недочетах.
1: На мелких недочетах.
2: Ну ладно, я уже прочитал.
1: Весы, в отношениях важно говорить прямо и спокойно. Финансовые решения лучше принимать без спешки и без эмоций.
2: Скорпионы, сегодня лучше не вступать в скрытое соперничество и не проверять людей на прочность. Спокойствие сохранит ваши силы.
1: Стрельцы, день принесет желание двигаться быстрее, но не забывайте проверять детали. Будьте осторожны. Вечер хорошо подойдет для общения с друзьями.
2: Козероги, практичность и терпение помогут решить давний вопрос. Не отвлекайтесь на пустые разговоры и споры.
1: Водолеи, возможно, неожиданные идеи или изменения планов. Не бойтесь корректировать свои решения по ситуации.
2: Рыбы. Сегодня важно не поддаваться чужому настроению. Спокойный ритм и привычные дела помогут сохранить внутренний баланс.
1: Ребят, пишите нам по теме «Жизнь, которой я боюсь». Озвучивайте, не стесняйтесь.
2: Да.
1: Давай быстренько пробегусь по вашим сообщениям.
2: А можно одну шутку?
1: Давай.
2: Папа, а откуда дети берутся? Если ты богатый, знаменитый, одинок, то отовсюду.
1: Доброе утро, красавчики. Вот нам написали.
2: Да,
1: боюсь,
2: доброе.
1: Большую часть этого тысячелетия мы будем лежать в земле. Поэтому хочу, чтобы меня сожгли в крематории. Я серьезно боюсь стать лежачим, беспомощным овощем. К чему это сообщение, я не поняла. Слушай, дорогой слушатель, ну там уже, когда тебя не станет, ну как бы ты даже не поймешь.
2: Да.
1: Что с тобой? Ты даже не поймешь. Так, еще Антон с возвращением.
2: Спасибо большое.
1: По теме «Я живу сегодняшним днем», я поняла, что все нестабильно в нашей жизни. Я также боюсь жить с мужчиной, жить его жизнью, жить жизнью его родственников.
2: Ну, тоже такой, между прочим, несомнительный страх.
1: Так, если изобретут прививку от Альцгеймера, первая побегу делать ее, дописывает Алия к своему сообщению. А она написала: «Очень боюсь болезни Альцгеймера на старости лет. Боюсь выжить из ума и быть в тягость своим детям. Даже как-то ходила на прием к врачу лет в 33, подозревая у себя Альцгеймера, когда была в декрете, так как везде забывала вещи и вообще была страшно рассеянной. Люблю вас».
2: Мы вас тоже любим.
1: Доброе утро, васабушки. Я боюсь даже озвучить то, чего я в жизни боюсь, чтобы не сбылось. Да? Не сбудется, наоборот, надо это все вот как-то...
2: Проговаривать, знаете, чтобы это прочь от нас уходило.
1: Да, и говорит: чур меня, чур меня. Вот, ребят, все сообщения на сегодня. Возможно, многие слушатели боятся эту тему обсуждать.
2: Боятся, что они привлекут таким образом к себе это?
1: Да.
2: Ну, давайте так, мы сегодня же...
1: Слушайте, ребят, в это верить не стоит. Люди всегда боялись одного и того же, но однако они отошли в мир иной по совершенно разным причинам.
2: Нет, ты знаешь, вот когда, мне кажется, люди вот чересчур начинают думать об этом, вот, например, об какой-то болезни, и болезнь сама по себе прокрадывается. Вот это,
1: да.
2: Вот, мне кажется, вот так работает. Не настолько.
1: Не, ну это сегодня... не настолько
2: нет,
1: работает.
2: Нет, иногда же бывает такое.
1: Ну, я боюсь, например...
2: Ну, ты же не прям каждый день так думаешь.
1: Ну, ладно, не буду. Сейчас лишнего
2: не говорю.
1: Сейчас
2: давай.
1: Кого-нибудь обижу. Так вот, Константин пишет. «Я боюсь жизни в тюрьме. Боюсь, что я за рулем. Могу сбить кого-то, не увидеть кого-то. Поэтому, когда я вижу какие-то ДТП, стараюсь никого не осуждать и не стыдить. Потому что это может случиться с каждым. Ребята, кто не тупил за рулем?»
2: Вот я вот честно...
1: Задает вопрос Константин.
2: Константин, браво, вот классное сообщение. Я просто его понимаю. Например, я, знаешь, у меня такой страх бывает, я когда понасмотрюсь, ну, бывает же всякое, да, когда вдруг тебя кто-нибудь, какой-нибудь, да даже не скажу, что автомобиль, а какой-нибудь мопедист или самокатчик, да, собьет тебе.
1: Чертовы самокатчик.
2: И ты, представляешь, просто будешь сломать позвоночник.
1: А ты видел, где-то дети игрались? А выбежал ребенок. Хорошо,
2: это вообще страшно.
1: Остался.
2: Я удивился, как после такого удара он жив остался.
1: Да, я в шоке, как он отлетел.
2: Дай бог, чтобы с ребенком было все в порядке, конечно. Но
1: вот. И вот доброе утро,
2: Васаби. Я боюсь, чтобы мои дети вот в такую игру не играли.
1: Боюсь, что мои дети в такую
2: будут
1: игру не
2: играть,
1: играли?
2: Будут играть.
1: А, будут играть, ты хотел.
2: Представляешь, да.
1: Так все же уже как бы дети выросли.
2: Ну, вдруг, ну ты знаешь.
1: Или ты еще собираешься?
2: Подожди.
1: Ой, Антон, пожалуйста,
2: мужчины,
1: не надо,
2: мужчины,
1: только не
2: мужчины
1: это.
2: До 40 лет еще мальчики.
1: Кто тебе это сказал? Это сами мужчины придумали, чтобы оправдывать свою дичь.
2: Исследование показали, да.
1: Знаете, я чем возмущена?
2: Чё,
1: так,
2: давай,
1: ребята,
2: опа.
1: 5 минут возмущения от Эльвиры Азаровой.
2: Дичь дня.
1: Всё. Если кого-то не устраивает, можете переключаться. Я заранее предупреждаю.
2: Дичь тайм.
1: Меня бесят родители в чате. Я знаю, что меня сейчас слушают многие.
2: А сейчас
1: родители.
2: Многие, может быть, родители
1: знаете,
2: поддержат
1: почему
2: тебя?
1: Они
2: давай.
1: Меня бесят?
2: Почему?
1: Я не знаю, девчонки, вот тоже напишите. Неоднократно какие-то мамочки в нашем чате писали: ну, мальчики же, вы знаете, давайте девочки вот это там сделают, например, там поздравят учителей, отследят там эти, значит, подарки, куда там принести, все, доставят их, потому что мальчики, ну, они же менее ответственные, да? Мальчики, они же такие безответственные. Вот, написала одна мамочка, потом другая пишет. Ну, вот давайте вот какой-то уже другой день, там уже другое мероприятие, да? Давайте там они пойдут, там поздравят. Ну, давайте это сделают девочки, ведь мальчики такие безответственные, они же могут забыть. Ты
2: мне
1: понимаешь,
2: кажется, да, я
1: эти
2: понял.
1: Женщины мои ровесницы. Они считают, что девочка, она же ответственная.
2: Чего?
1: А мальчик,
2: она просто ребенок.
1: С чего вдруг? С чего вдруг вы растите своих сыновей
2: безответственными?
1: Безответственными.
2: Сами.
1: Или же внушаете и промываете мозги обществу и своим сыновьям, что девочки, они же ответственнее, а мальчики, они такие безответственные.
2: Ты представляешь, уже
1: а
2: с детства мужчинам
1: тебя...
2: такое впаривать.
1: Да, зачем? Вот
2: зачем,
1: ты как
2: я не
1: мужчина
2: понимаю, да.
1: Со мной согласен. Зачем?
2: Мне кажется, дети, они и дети. Тут не надо
1: вот,
2: различать, как бы мальчики.
1: Я боюсь жизни... Где бы я была вот этой вот мамой сына, мамой мальчика, у которой снесло бы башню, значит, садилась бы к нему на коленки на ручки, вот эти тренды, знаете,
2: да?
1: Да,
2: целовать
1: где мамочки,
2: губы.
1: Целовать своего сына в губы, держаться за ручку с ним на его свадьбе, танцевать его первый белый танец, там не белый танец, это танец жениха и невесты, подбегать, и ветер в волосах, знаете, волосы назад, бежит к этому торту попробовать
2: быстрее,
1: его.
2: Да, да, быстрее,
1: вот этой невест. Жизни я боюсь.
2: Ну да.
1: Боюсь вот этой, знаешь, стать мамой мальчика вот такой, который вот сыночка-корзиночка, сыночка мой, сыночка, никому тебя не отдам.
2: Да, там уже сына-корзина целая.
1: Да, там уже такой мальчик, да, и вот он безответственный, вы же знаете. Девочки, вот вы давайте все решайте, а мой сыночка, он безответственный, это же мужчины все такие. Нифига не такие. Если ты живешь с мужчиной, который не несет за тебя ответственность, просто он тебя не любит.
2: А вот
1: когда
2: теперь...
1: мужчина любит, он свернет горы, он станет суперответственным,
2: смотри, потом...
1: он будет суперверным. Он будет потрясающим мужем. Он будет делать для тебя все. Я знаю мужчин. Они способны вообще на все. Вот мужчина способен на все. Я это знаю.
2: Если любит.
1: Как на хорошее,
2: так
1: и на плохое. Он способен на то, на что женщина вообще может не решиться в силу своей тревожности.
2: Да,
1: а вот эти мамы мальчиков, они так любят промывать мозги обществу. И, значит,
2: а потом удивляются, откуда такие мужчины берутся.
1: Да, да, да, безответственные. Ну вы же знаете, ну вот девочки, вот вообще так не делайте. Я хотела при помощи эфира обратиться ко всем мамочкам из нашего чата. Терпеть вас не могу, мне стыдно за вас.
2: Просто вы воспитываете же будущих мужчин, вы как-то...
1: Безответственными. Как можно воспитывать мальчика безответственным?
2: Прививать ответственность эту, я
1: а
2: не
1: потом,
2: знаю.
1: Нет, они говорят, безответственный, безответственный, и тут же, как только он женится, он глава семьи. Ну какой он глава семьи? Он же безответственный.
2: Да
1: ему вот. Нельзя доверять, как бы, он дурачок. Понимаешь?
2: Ну, по
1: он
2: сути.
1: Дурачок, да. Вот для меня безответственный мужчина, он дурачок. Все.
2: Я дурачок.
1: Ты дурачок, я это тебе с первых дней говорю, с нашего знакомства, понимаешь? Но у меня вся надежда на то, что только ты один единственный такой дурачок. А все мужчины, вот мне, для меня самые-самые сексуальные, самые красивые, самые яркие мужчины,
2: спасибо.
1: Это ответственные, понимаешь?
2: Ну, я в чем-то
1: ответственные.
2: Я не во всем,
1: это
2: может быть,
1: самая
2: в
1: сексуальная часть в мужчине. Некрасивый, там, богатый, фигня, это все. Вот если он ответственный, все, он мой краш. И он краш всех женщин. Мамочки, вот сыночек,
2: сыночек,
1: пожалуйста, вообще
2: еще.
1: Так не делать. Пускай будет странный
2: эфир. Да, не, нормально, мы же вообще как бы васаби.
1: Вот, я сразу предупредил, что у меня будет такая пятиминутка. Я не знаю, как у них съезжает крыша. Вот у меня есть подруги, да. Мамочки, значит, мальчиков, они вообще вот, они просто поехавшие, понимаешь? Они начинают, я такая, вот даже мой сын говорит, что я выгляжу на 18. Позор тебе, что твой сын, вообще ты подходишь к нему в откровенном платье и говоришь, как я выгляжу? Он не твой мужчина, он твой сын. Он не должен тебя оценивать, там, на какой возраст ты выглядишь.
2: Ну и вообще,
1: и ты не выглядишь на 18.
2: Нет, вообще, и сын тебя не должен оценивать на степень сексуальности.
1: Да, или вот, вот первый кусочек торта он же из уважения мне дал. Это его свадьба. Уйди вообще, отойди куда подальше. Пусть он разделит.
2: Вспомни,
1: этот
2: на своей
1: первый...
2: свадьбе ты кого кормила.
1: Да, первый кусок хлеба со своей женой, а жена со своим мужем. Не надо вот этот ветер в волосах подбегать, там, значит, этот торт перехватывать.
2: Нет, мне вот кажется,
1: это.
2: Просто...
1: Или видел это,
2: просто
1: это видео
2: популярное? Просто она очень любит сладкое, поэтому...
1: Популярное видео, видел в Инстаграм, где женщина стоит с этой свечой на свадьбе, значит... Я думала, это искусственный интеллект, это нет, это не прикол. И? Там девушка, почему я развелась, и там ее свекровь на свадьбе вот так вот прям прижимается к сыночке своему, вот так вот прям держит его со свечой этой в руках, там то ли, что у них там свадьба, что ли, там венчание, неважно. Ага. Зачем ты так липнешь к своему сыну? Он твой сын, твое место никто не заменит.
2: Согласен.
1: Никогда. Ты всегда будешь его мамой. Маму никто заменить не может, но не надо становиться его женщиной.
2: Вот,
1: понимаешь?
2: Это больш...
1: Или вот этот дебильный тренд, да, где вот там пишут даты рождения, и подходит этот мальчик и поднимает маму на руки. А еще есть другое видео, то есть, где двое сыновей подходят, маму на руки поднимают, а она вот так вот ноги раздвигает вот так вот. И они ее держат за эти ноги. Она вот так, вот
2: ты
1: так
2: че?
1: Вот. Понимаешь?
2: Нет, такого я не видел.
1: Вот что это? Так, ну все, ребят.
2: Нет, просто, ну, да. Все. Мамочек обсудили? Обсудили. Сыночек-корзиночек обсудили? Обсудили.
1: Не,
2: да.
1: Ну подожди, я еще что-то хотела добавить. Вообще так не делайте. И вот у нас в классе то же самое.
2: Происходит,
1: то же
2: да?
1: самое, да. Мальчики, у нас такая школа, она не для всех. Она такая для очень умных мальчиков, скажем так, да? И вот больше всего у нас в чате возмущаются мамы мальчиков. Почему им бы поставили плохую оценку? Да как вы смеете, учителя, учителя, вы его булите? А все знают, весь класс знают, что он просто ничего не делает. Он просто в телефоне, он не хочет учиться. Хотя вот, и они не могут понять, как он поступил в эту школу, как бы для самых одаренных.
2: Да-да-да,
1: и он там ничего не делает. И вот больше всего мама, мамы сыночек, они вот там, вот, знаешь, с пеной у рта. Мой сын. Зачем вы это делаете? Вы выглядите...
2: Если учитель поставил такую оценку, значит, наверное,
1: да. Кринжует. Вы выглядите позорно.
2: Ну да.
1: Понимаешь? Ужасно. А что будете мальчикам дарить? А что? И тут в чат вбрасываешь, как они поздравили девочек на 8 марта, так и девочки поздравят их на 7 мая. Нет, ну вот тогда у них была адаптация, они ж только-только этот класс собрался. А вот сейчас поздравьте хорошо наших сыночек. Сыночек, поздравьте хорошо.
2: Фу! Давай, я тоже. Фу!
1: Да, вот это самое ужасное, да, вот честно, да, если моя дочь вот будет выходить замуж за такого мальчика, где мама там ветер в волосах подбежит, первый этот кусок торта хватать, что, накормите свою маму дома, пожалуйста.
2: До свадьбы.
1: Купите целый торт, и вот так с рук ее покормите свою маму, накормите ее, хотя бы перед свадьбой, ну, в день свадьбы где-нибудь.
2: Нет,
1: там.
2: Тогда она потом первое, второе есть не будет.
1: Накормите где-нибудь там, чтобы никто не позорьтесь, пожалуйста. Я не говорю, что надо не уважать свою маму, но маму никто не заменит, надо уважать. И любить свою маму. Но когда твой сын женится, пожалуйста, пусть этот день будет свадебным днем для невесты и ее супруга.
2: А я могу тоже...
1: В будущем их дети, их внуки будут смотреть свадьбу, да? Там мамы и папы, бабушки и дедушки, что... И там будет везде свекровь, везде свекровь, везде. Она и там, она и на фотках там, она в обнимку тут, она вот в какой-то позе. И обязательно вот так, знаешь, фотографируется свекровки. И вот так обязательно, если она выглядит как бы... Да. Если она стройная, не разъелась, как я, например, да, к своим годам... И она вот так обязательно так попочку выпячивает. Где-то так вот грудь какая-то, какое-то платье откровенное, да, там выпускной у сына. И она приходит с ним за ручку, как будто он ее мужчина.
2: Это, да, немножко странновато.
1: Но есть же такое, точка, и у тебя
2: конечно.
1: Такое в школе было. И
2: я
1: это
2: тебе скажу так, я провожу выпускные,
1: делают,
2: я это тоже вижу до сих пор.
1: Да, вот ты проводишь выпускные, там в основном самые вот развратно, не по теме, не по делу одетые, это мамы мальчиков.
2: Ну, потому
1: нереально. Вот знаешь, вот она как будто в клуб пришла, да? Вот,
2: ну мамы девочек тоже, как будто они их подружки пытаются, знаешь,
1: да, привыкли. Да, но это отдельная
2: каста.
1: Но
2: мамы мальчиков, да, я согласен.
1: Да, есть такие мамочки. Вот, и она вот, это, как будто ее мужчина.
2: Нет, что?
1: И потом, знаешь,
2: они
1: еще
2: знают, что хотят
1: у меня
2: показать.
1: Знакомая,
2: просто то,
1: она
2: что
1: говорит,
2: у них уже сыновья выпускаются, сын, но они до сих пор вот такие,
1: да,
2: сексуальные.
1: У меня сын влюбился в девочку, а они уже в 11 классе. Uh-huh. И вот ты знаешь, я прочитала его переписку, это моя знакомая.
2: Да-да-да.
1: Я прочитала его переписку, она сказала, что он придурок, и она его обзывает, а он просит у нее прощения. Я теперь эту девочку на дух не переношу, и больше она не будет вхожа в наш дом.
2: Что?
1: What the hell are you doing? Что
2: wow,
1: ты делаешь?
2: Чувствую, ты...
1: Что
2: перевожу, какого черта ты творишь?
1: Да, что ты делаешь?
2: Какого черта ты
1: Во-первых,
2: творишь?
1: Зачем ты читаешь переписку своего
2: сына с девушкой?
1: Сына.
2: Вообще, это же дичь.
1: Да,
2: это
1: потом
2: криш.
1: Она его обзывает, я теперь ее не люблю. Это не твое дело.
2: Да, это их дело.
1: Твой сын с этой девочкой сам разберется.
2: Вообще, да.
1: Мой сын
2: надо
1: ей такие вот подарки делал.
2: Подожди,
1: вот,
2: надо
1: я
2: было
1: вот,
2: вот такую
1: наблюдаю
2: кринжатину взять, вот обсуждать.
1: Да, я сколько наблюдаю, вот в основном это мамы сыночек. Вот сейчас
2: да,
1: они меня слушают. Девчонки, пожалуйста, так не делайте.
2: Хозяйка, я могу тоже вот на фоне этого тоже к некоторым гостям вот на свадьбе обратиться.
1: О.
2: А это точнее к папам, знаешь, которые приходят, перепивают и начинают потом немножечко странновато себя вести. Или, знаешь, еще такая есть каста гостей, которые, ну, это один вот всегда такой должен присутствовать. Сварливый какой-нибудь мужичок, чаще всего, вот к мужчинам обращаюсь,
1: так, ага,
2: который сидит, и он думает, что он-то мастер ведения всех праздников. И он-то знает, как надо делать. И он тебе подходит и везде, и ты еще вот так вот говорит такой. Да ты понимаешь, что это просто гость, который немножко уже перепил просто. И тебе кринжать, ну, смотрится это. И все гости это видят то же самое. Поэтому, ребят, пожалуйста, если на каком-то мероприятии кто-то выбрал ведущего, вы знаете, что они выбрали, потому что он им подходит.
1: Все своей боли, да?
2: Да, ну я как бы тоже сюда закинул ее, а почему бы нет?
1: Ну вот такой жизни я боюсь, ребят. Если вы думаете, почему я обсуждаю мам сыночек, вот мне кажется, вот я боялась бы быть вот такой мамой. Вот если бы у меня сейчас вот там был бы сын, но я все равно с головой дружу, и явно я не стала бы залазить к нему на ручки, там, значит, как-то. Еще моя подруга, она развелась, моя близкая подруга,
2: да,
1: она развелась со своим мужем из-за того, что мама вечно перед ним переодевалась. Она говорила, ну как это? Это грудь вскормила твоего мужа. И она вот прям откровенно переодевалась.
2: Да ладно.
1: Да, это моя близкая подруга. Я знаю, подожди, я была у них на свадьбе.
2: Его мама перед ним?
1: Да, перед переодевалась. Всегда. Представляешь, ему 30 лет перед 30-летним вот парнем.
2: О.
1: Ну, я не знаю такой дичи значит, девочек. Вот, например, чтобы папа переодевался,
2: да,
1: и говорил, вот это тебя сделал, этот инструмент. Понимаешь?
2: Я не могу, да.
1: Понимаешь? Это аппарат тебя выкормил, например,
2: да,
1: там мама встает.
2: Что из такого,
1: стоит,
2: да? Нет,
1: да,
2: что из такого?
1: Или вот
2: ты
1: эти
2: отсюда вышла.
1: И вот эти сыночки тоже, да, вот он идет. Рядом,
2: да,
1: твоей мамы нет. Ну не унижай это свою женщину. И к тебе подходят и говорят, букет маме или своей жене. Он, букет я отдам своей маме, мама у меня одна. Иди живи, спи со своей мамой.
2: Маме подарит папа, не переживай.
1: Придурочный, все знают, что у тебя мама одна, ее никто не заменит, никто. Но зачем ты, значит, свою жену унижаешь в этом кадре? Зачем ты ее унижаешь?
2: Ну, видишь,
1: ей унизительно.
2: Он думает, что в этом кадре он унизит
1: ни
2: маму.
1: Ни одна женщина не скажет, вот будет вот так вот идти, и там Lexus, там машину, я не знаю, часы, давай часы вот эти, мужские,
2: да,
1: часы.
2: Rolex.
1: Вы подарите своему папе или своему мужу? Все женщины скажут, конечно, своему мужу.
2: Ну, да.
1: Просто она не захочет его унижать. Ты же унижаешь свою женщину. Твоя женщина — это мама твоих детей. Она бабушка твоих внуков. Это твоя семья.
2: Это человек, с которым ты пройдешь всю жизнь,
1: да,
2: дальше.
1: Да, она будет, ты будешь рядом с ней стареть, она тебе будет подгузники менять. Понимаешь?
2: Что самое интересное, знаешь, вот мама — это родной твой человек, а жена — это вообще, вот если вот так разобрать, посторонний человек, который
1: выбрал тебя,
2: чтобы о тебе заботиться и жить с тобой.
1: Да.
2: А ты далеко не подарок.
1: Да.
2: Спасибо большое. Это я поблагодарил.
1: Все, пятиминутка закончилась.
2: Да.
1: Все, ребят, меня отпустило.
2: Без новостей, без сообщений до 45-й минуты.
1: Подожди, тут написали. Доброе утро, боюсь стать мамой сыночки, корзиночки, вот она, да, сойти с ума на его свадьбе, поэтому стараюсь сепарироваться сразу и стараюсь с уважением относиться к его девушкам. Только написала и стали обсуждать. Вот вы правы, Эльвира, на все 100.
2: Молодец.
1: Что-то прям написали.
2: Прям в точку попал.
1: Так, работаю в такси, слушаю вас постоянно, каждый день. Боюсь, что Эльвира скажет что-нибудь не то в эфире. Не раз пассажиры делали замечание, что вы слушаете. Возможно, из этого падает мой рейтинг, но я тащусь от вас. Не
2: ты
1: надо
2: знаешь,
1: вот с такими...
2: Знаете, кто тебе рейтинг понижает?
1: Отменяйте поездку с такими пассажирами. Отменяйте. Не нужны, это не ваши люди.
2: Конечно.
1: Так,
2: они будут еще указывать, что вы слушаете в своей машине.
1: О, ребят, вы не поверите, мне написали мужчины, да. Они меня хвалят, меня никто не забулил, да, в сообщениях, чего? Да? Мужчины пишут, молодец, классно говоришь.
2: Браво.
1: Вот я отец сына, Эльвира, я тебя очень даже понимаю, потому что моя супруга говорит, ну он же безответственный. А, и еще.
2: Давай.
1: Подождите, пятиминутка растягивается.
2: До 10 минут.
1: Сейчас, я скажу. И... Там, где есть вот, семьи,
2: давай,
1: вот есть,
2: да,
1: мама, есть брат старший, да, там, ну, братья,
2: да,
1: и есть дочка, и она, ты приготовила обед своему брату, ты своему брату суп налила, ты убрала, ты же знаешь,
2: брат сам не может.
1: Вот, и это все делают кто, девочки? Кто? Это же вы, женщины, растите таких сыновей. Это вы растите.
2: Почему старший брат не может поухаживать за младшей сестрой?
1: А ты этого не знаешь? Много таких семей.
2: Я тебе скажу, я не знаю.
1: Чуть ли не каждая вторая, где есть, значит, разнополые дети, там всегда сестренка или сестра обслуживает мальчика, брата или братишку.
2: Я тебе скажу так, в моей семье знаешь, как было?
1: Every day.
2: А, пока мой младшишка...
1: Как
2: братишка
1: тебе мой
2: был...
1: английский?
2: Отлично. Она сказала, каждый день. Каждый день. Да, так вот, ты знаешь, я вырос, ну, с братишкой, то есть до определенного момента, пока он был маленький, там, пока вот я за него, да и до сих пор я за него ответственность какую-то чувствую, да,
1: да,
2: и что-то делаю, что он не знает. Но, например, сейчас уже дальше, когда мы жили, да, вот там по быту, я уже смело говорю, так, это сделай ты.
1: Это к чему ты сейчас вообще?
2: Ну, это между братьями отношения. Ну, знаешь,
1: да,
2: меня родители не учили, чтобы такого. Ну,
1: а была бы у тебя сестренка, она бы вкалывала за троих.
2: А вот я теперь считаю, я тебе скажу, нет, вот я как старший брат скажу, нет, я всегда заботился о младшем брате. Поэтому, если бы была сестренка, это же еще круче.
1: Да. Ну, не знаю.
2: Там, где захочет она мне налить супа, она нальет. У меня есть сестренки.
1: Вот мои знакомые, даже мои родственники, знакомые все, там везде девочка прислуживает либо старшему брату, либо младшему. То есть мужчине якобы не положено это дома вот там делать какую-то бытовую работу. Why?
2: Что-то я так сказал, как будто у меня нет сестренок, да?
1: Почему?
2: Шанели, извините.
1: Говорю я.
2: А, да. Why? Она спрашивает. Почему? Мы можем с тобой озвучивать фильмы. Я буду переводить просто. Да.
1: You know, this is cringe.
2: Вы понимаете, это кринж.
1: Не, ну кринж надо тоже переводить. Это заимствованность.
2: Это дичь.
1: Ну вообще это ужасно. А сейчас вот мамы мальчиков сидят, слушают. Вот хоть бы рядом с вами ехали дочки. Девочки, знаете, это не совсем нормально. Когда именно ты, будучи девочкой, обслуживаешь всех своих братьев и братишек.
2: И
1: только
2: мамы,
1: по факту того, что ты девочка.
2: Мамы мальчиков, не обижайтесь, вы просто гляньте на самом деле.
1: На свое
2: может
1: поведение,
2: быть, со стороны.
1: Все
2: или
1: как-то должны уметь себя обслужить и по дому делать все. Что мальчики, что девочки.
2: Понимаете,
1: не надо делить,
2: нет,
1: по
2: просто
1: половому
2: я тебе
1: признаку.
2: Скажу так, я тебе скажу так, хозяйка, знаешь... У меня был один момент такой, когда, ну, у меня мама, да, очень сильно заботилась о нас. То есть, ну, там, и готовила, и сама, да, я, не, ну, то есть, не говорила, да, и я в один момент, я столкнулся с проблемой из-за этого. То, что я, по сути,
1: бытовой инвалид.
2: Нифига не умею.
1: Да.
2: И я не говорю плохо о маме, она о нас заботилась, но я скажу так. Я это была для меня проблема. И я хорошо, ну, как бы, смог адаптироваться, да, но я этому всему учился только в 18 лет. Гладить это все, понимаешь?
1: Да.
2: Для меня это было немножечко проблематично. Поэтому я понимаю, что каждый, это, ну, но когда я этому научился, да, я знаю, что каждый человек может все.
1: Да.
2: Я, знаешь, я вот, я вспоминаю себя, да, если ты не умеешь там делать ремонт, если ты захочешь, ты научишься. Главное просто желание. И вот это когда, ой, там мы безответственные. Хозяйка, ты знаешь, да, что я уже 10 лет просыпаюсь с утра. Я тоже думал, что я безответственный.
1: Ну такого общества, знаешь,
2: да,
1: это...
2: То есть мы
1: опять
2: сами
1: же...
2: где-то воспитываем и прививаем, да, но мамы мальчиков, Вы же хотите, чтобы ваш мужчина был для... Ой, чтобы ваш сын был для своей семьи лучший.
1: Да, а ты замечаешь еще следующее, да, то есть
2: да,
1: мужчина
2: тоже, да.
1: Там в холодильнике якобы он не может найти целую кастрюлю борща, да, он ее не видит.
2: Ага.
1: Нет. Он не может дома взять кусочек хлеба, да, там, и сделать бутерброд. Он не может подготовить детскую сменку в садик. И тут же он говорит тебе: я хорошо вожу автомобиль, а эти женщины за рулем обезьяны с гранатой. Понимаешь, да, к чему я клоню?
2: Да, я понял.
1: Вот. То есть он дома, как будто он ничего не умеет. Даже
2: и это нормально?
1: Примитивное, то, что может сделать обезьяна,
2: да.
1: Мужчина дома, он как будто этого, он не может.
2: Потому что дома там, наверное, горилла с
1: гранатой. А как женщина просится за руль, значит. У нас уже фон закончился, мы столько много разговаривали. Вот, значит, а как только женщина садится за руль, нет, я умею автомобилем управлять,
2: значит,
1: а это женщина,
2: обезьяна,
1: она не
2: с гранатой дома,
1: да.
2: Держит быт твой весь,
1: то есть,
2: практически.
1: Если она обезьяна с гранатой, а весь твой быт и дети держится на твоей жене,
2: то как ты доверил обезьяне с гранатой все это?
1: Да, как ты это доверяешь обезьяне с гранатой?
2: Ну вот, да, я тоже, я понял, к чему-то.
1: Ну,
2: да.
1: Вы поняли, да, ребят?
2: Поэтому...
1: Все. Ну все, моя пятиминутка закончена. Да.
2: Ну все, давай.
1: Я
2: тогда...
1: завелась, а потом отзавелась. Все.
2: Давай тогда, я думаю, знаешь, как мы прервемся на музыкальную паузу, потом почитаем сообщение и перейдем во второй час.
1: Давай.

0: тут не по теме, но все-таки добавляют к моему монологу. Давай. Значит, а еще можно добавить про воспитание сыновей. Очень часто на детской площадке встречаю сыночек, которые кидают камни, плюют и откровенно творят какую-то дичь. И мамашки их ничего не делают. Одна мне вообще сказала, а мальчикам нельзя ничего запрещать. И что потом из них вырастет? Корзиночки, которые думают, что им все можно по жизни. Это, кстати, вот мамочки и растят таких сыночек, которые говорят, мужчине нельзя ничего дома делать. Мужчину нельзя дома ничему там заставлять и принуждать. Вот мужчину нельзя ругать.
1: Вот что самое интересное, как это работает? Женщины сами жалуются на мужчин, которых же сами и воспитывают.
0: Да, эти мужчины воспитаны женщиной, вот такой да. вот. Так, мой страх остаться вдовой, написали.
1: Да, почему бы, это страшно.
0: Почему бы и нет?
1: Нет, я говорю,
0: это почему
1: страшно.
0: Почему бы вам не попробовать,
1: нет,
0: ты хотел сказать?
1: Нет, я не в этом. Почему бы и не бояться такого? То есть я бы, например, понимаю.
0: Ребят, к чему это сообщение было озвучено? А к тому, что сегодня тема какая? То есть,
1: тема сегодня у нас такая. Жизнь, которой я боюсь. Озвучиваем, не стесняемся, всяческие вот ваши предположения.
0: Да, да, страхи.
1: Возможные.
0: Доброе утро, королева эфира и дружище Антон. Работаю в сфере обслуживания населения, и я боюсь отупеть. Это невозможно. Виталий из Алматы пишет. Так, доброе утро, васабушки. Боюсь, если наша жизнь – это матрица. Однажды я проснусь, а там разруха, апокалипсис, и нет моей семьи. Боюсь жизни, в которой стану детям обузой и буду выпрашивать внимание. Да, согласна с вами. Эля, 1000% поддержка вашим словам. Все правильно говорите. Я мама сына, согласна всеми руками.
1: Да.
0: Камила, на вас только вся надежда. Пожалуйста, вырастите достойного сына. Пусть он несет ответственность за всю свою жизнь, за все, за всех своих близких, считай.
1: Ты знаешь, я просто вот когда сравниваю, да, вот опять же таки, ну, я сейчас послушал, да, как ты о родителях говорил.
0: А вот,
1: где...
0: вот женщина да. написала, вы читали мой страх, про вот мое сообщение, вы читали мое сообщение, я отлучалась. Мы только что прочитали ваше сообщение, мы только что, вот буквально минута прошла, женщина, которая писала, что боится остаться вдовой.
1: А, да.
0: Это лучший комплимент для твоего мужчины.
1: Не говори.
0: Что ты хотел сказать?
1: Я хотел сказать, что вот когда вот про в плане безответственности, да, я вот опять же таки сейчас на своем примере, когда вы сами не позволяете нам что-либо делать, да, вы
0: да.
1: слишком заботитесь, да, это классно, мы дети это принимаем, да, но в один момент нужно нам дать какую-то, что ли, самостоятельность, да,
0: да.
1: то есть что ли,
0: да.
1: ну, то есть я вот вспомнил, да, вот где-то я сравнение читал в Инстаграме.
0: Мы же тему другую перешли.
1: А, да, все, извини, хозяйка.
0: Ну что ты вот начинаешь? Я вспомнил то, я вот это, а мой братик, а моя мама, а мой папа, а мои дяди.
1: Что в 7 лет, например, я ходил в магазин, например, да, или в школу один сам. Сейчас я не видел, чтобы такого дети делали. Почему? Потому что, ну, потому что.
0: Но это же не совсем самостоятельность, точечка.
1: А это есть самостоятельность.
0: Это, мне кажется, такая легкая родительская
1: безответственность. Нет, я считаю, что это самостоятельность. В 7 лет это уже нормально.
0: Ну хорошо. Я единственная дочь младшая и два старших брата. Я их не обслуживаю. Наоборот, они мне накладывают еду, обслуживают меня. Я думаю, это заслуга мамы. И когда я вышла замуж, это был трэш. Мужа воспитали так, что в доме он никому ничем не обязан. Она их так воспитала. То есть свекровь. Так, привет. Знали бы вы, как эти сыночки-корзиночки потом точно доверили... Ага, угу. Это я озвучивать не буду.
1: Давай.
0: Так, доброе утро, любимое радио. К тому, что сказала Эльвира. Мама как раз жила по такому принципу. Папа только открывает дверь, мама быстренько накрывала на стол. Когда я вышла замуж, и мама, приходя к нам в гости, была в шоке, что муж моет посуду после ужина. Или может встать, налить чай себе и нам. Что-то с детьми сделать, накормить, помыть. Она меня потом отчитывала за это. Сейчас уже конец. От этого она отошла и смирилась с тем, что он тоже человек самостоятельный, с руками и ногами. Так вот, я учу своих детей самостоятельности. И боюсь, что дочь может попасть в такую семью. Еще очень боюсь зависимости любых, что кто-то из нас с ней столкнется и, конечно, осознавать не будет. Пусть все плохое обходит нас стороной. Всем хорошего дня.
1: Браво! Здоровское сообщение. Вот прям хочется сказать спасибо и поаплодировать.
0: Так, самое страшное для меня, вот пишет Александр, это когда дети скажут, папа, кушать хочу, а кушать нечего.
1: Это да.
0: Ребят, пишите нам по теме «Жизнь, которой я боюсь».
1: 8 700 107 10 22.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: Утасарова и Павлова.
2: Ребята, любимые, это второй час «Васаби-шоу».
3: Да,
2: мы продолжаем.
3: Верно.
2: Да, сделали такую немножечко продолжительную музыкальную паузу. Простите нас за это. А все потому, что нас было слишком много в эфире.
3: Да, в первом часе.
2: Вообще, по правилам радио-шоу, мы должны быть 3 минуты в эфире.
3: Да.
2: 2 песни. 3 минуты в эфире, 2 песни. А у нас 30 минут мы прямого эфира, 1 песня. 25 минут прямого эфира. Было на прошлой неделе, на позапрошлой. 45 минут прямого эфира, 1 песня в час. Да, но... так быть не должно, поэтому мы вот поставили такую продолжительную, значит, музыкальную паузу. Так, гороскоп
3: no
2: у нас...
3: No оправдейшн.
2: Да. Овны, день потребует выдержки в разговорах и внимательности. К деталям не принимайте решения... Не принимайте решения сгоряча, особенно в финансах.
3: Тельцы, хорошие...
2: Коротнуло.
3: Да нет, кто-то завел тебя.
2: Это мамы мальчиков.
3: А, да. Телец. Хорошее время для спокойной работы и домашних дел. Не спешите раскрывать свои планы окружающим.
2: Близнецы, сегодня многое может решиться через общение. Главное, не перебивать других и внимательно слушать важные детали.
3: Раки, не стоит тащить на себе все сразу. Распределите силы разумно и оставьте время для отдыха вечером.
2: Львы, день подойдет для инициативы и новых идей, но избегайте излишней категоричности. Мягкость даст больше результата.
3: Девы. Подходящее время для наведения порядка, расчетов и завершения старых дел. Не зацикливайтесь на мелких недочетах.
2: Весы, в отношениях важно говорить прямо и спокойно. О, нос закладывает. Весы, в отношениях важно говорить прямо и спокойно. Финансовые решения лучше принимать без спешки и эмоций.
3: Ты тоже теперь макашка?
2: Ну, немножечко, да.
3: Скорпион, сегодня лучше не вступать в скрытое соперничество и не проверять людей на прочность. Спокойствие сохранит ваши силы.
2: Стрельцы, день принесет желание двигаться быстрее, но не забывайте проверять детали. Вечер хорошо подойдет для общения с друзьями.
3: Козероги, практичность и терпение помогут решить давний вопрос. Не отвлекайтесь на пустые разговоры и споры.
2: Водолеи, возможны неожиданные идеи или изменения планов. Не бойтесь корректировать свои решения по ситуации.
3: И рыбы. Сегодня важно не поддаваться чужому настроению. Спокойный ритм и привычные дела помогут сохранить внутренний баланс.
2: Ребят, тема эфира такая. Жизнь, которой я боюсь, озвучивайте, не стесняйтесь. И вот что нам уже написали. Я сейчас пробегусь быстренько.
3: Давай.
2: По сообщениям. Доброе утро, васабушки. По теме «Я боюсь жизни, в которой я верю в плоскую землю». Отдельно спасибо за «Hit My Heart». Вспомнил молодость. Аскарбек сказал. То есть Аскарбек тоже боится жизни, как у Антона Павлова.
3: Да,
2: за
3: да.
2: Сегодня это уже второй слушатель. Первый это был Евгений, второй Аскарбек. А между прочим, Антон очень даже верит в плоскую землю.
3: Да.
2: Он говорит, она вот круглая, вот как диск, но плоская, как земля, да?
3: Ну да, нет, но есть какой-то над нами купол, да, там?
2: Купол, ага. Антарктида.
3: Конечно.
2: Австралия, все понятно. А, Салем Васаби, очень боюсь попасть в тюрьму, особенно в нашей стране, Айдар из Алматы. А в какой стране в тюрьму как бы окей попасть?
3: А, ты знаешь, я видел...
2: Вот, ну, соберись есть, уже!
3: Видел
2: ты
3: в новостях,
2: видела,
3: какие
2: видел,
3: есть...
2: Ты видела,
3: да,
2: я видел.
3: Ну, то есть тюрьмы, да, и у меня вот, например, друг был, ну, как знакомый был, в тюрьме в Абу-Даби там какое-то время, то есть в Арабских Эмиратах,
2: да.
3: Он провел 6 месяцев. Он говорит, там как будто, я не знаю, ты приезжаешь в санаторий, профилакторий.
2: Да неправда.
3: Правда, смотря
2: муж
3: какой.
2: Муж нашей подруги, да. С тобой общий, он отсидел в Дубае.
3: Ну вот я тоже говорю, ну
2: он
3: смотря
2: говорит,
3: какую.
2: Он говорит, там была такая жесть.
3: Ну есть разные,
2: не
3: видимо,
2: бывает
3: видимо
2: хороших
3: разные
2: тюрем.
3: Тюрьмы.
2: Может
3: да.
2: быть, вы где-то смотрели там, где в этой Зеландии,
3: да,
2: где там
3: или
2: классная
3: где-то,
2: тюрьма,
3: да.
2: Швейцарии. Ну и опять
3: где
2: же.
3: Там с котиками, с телевизором,
2: Вы же там внутри не были, внутри этой тюрьмы. Вы же не знаете.
3: Вообще тюрьма это плохо.
2: Да, потом, доброе утро, да. Страна. Жизнь, которой я боюсь, не родить ребенка и не стать мамой. Значит, родите, станете мамой, все будет у вас классно. Доброе утро, прошу передать привет. Передаю огромный привет своему любимому супругу Абдрахманову Шухрату.
3: Ну, пожалуйста.
2: Хочу пожелать, да. тебе крепкого здоровья, счастья, успехов. Спасибо, что ты у меня есть. Очень люблю, ценю. Поставьте, пожалуйста, для него красивую песню. Просит Азиза.
3: Обязательно поставим после этого
2: Так, ну, Азиза, ты могла бы по теме написать. Вот
3: хотя бы
2: вот,
3: добавить,
2: передайте
3: да.
2: привет. Мы понимаем, ты очень сильно любишь своего мужа. Ну, хотя бы какой-нибудь, значит, какое-нибудь
3: отклик,
2: сообщение по
3: отклик,
2: теме.
3: Да.
2: Асхат пишет нам: доброе утро, все, я проснулся от этих обсуждений. Можно начинать работать, вы лучшие. А жизнь, от которой мне очень страшно, это где меня нет рядом с сыновьями, когда я им очень нужен. Эмпаты, вы здесь? Знаешь, Тосечка, я вот прослезилась, когда представила, что мои дочки когда-то постареют и будут беспомощными, а меня рядом не будет. Понимаешь?
3: Да.
2: И мне так стало больно и плохо.
3: Ну, это рано или поздно это же произойдет.
2: Да. Боюсь, что когда-то закончится пресная вода в мире, как наши потомки будут справляться, задаются вопросом. Вообще, по идее, вода не должна закончиться.
3: Да.
2: Ребята.
3: Наша вся планета Земля, вода практически.
2: Да. Боюсь уснуть и не проснуться. Вот пишут нам.
3: А вы же об этом не узнаете.
2: Доброе утро, страна. По теме «Пусть эти женщины не прикрываются самостоятельностью. Быт – это долг женщины и матери, и сестры, конечно, если в рамках нормы. Но вы не сомневайтесь, мужчина и парень смогут обслужить себя так же и служить в армии для мужчин. Канат из Экибастуза с утра в дороге на работу. Благодаря вам начинается день. Хороший день. Благодарим Эльвиру и Антону. И Антона Азарова». Написал Канат.
3: Спасибо.
2: А, кстати, да. Канат же... А, Канат, а вы чего, в суд не пойдете? Вы же хотели засудить меня за то, что я оскорбила Антона. А теперь вы сами его называете Антоном Азаровым, понимаете?
3: Канат, привет вам огромный.
2: Канат, привет вам. Так, следующее. А он говорил, что слушать меня не будет, что я его раздражаю. Вот все поменялся. Добрый день. Есть прямой эфир в Инстаграме? Нет, нет, нету.
3: Есть прямой эфир...
2: Нигде.
3: Нет, в этом, как его, на сайте.
2: Ребят, давайте так. Будет прямое включение у Антона в его ТикТок. Прорекламируй свой ТикТок. После эфира. Ты будешь вести там ТикТоки дома с котятами? Давай.
3: Нет, все знают Павлов Антон Васаби.
2: Не все знают, Тосечка. Вот я не знаю.
3: Ты знаешь, когда тебя нет, я в прямой эфир в ТикТок выхожу и говорю всем, озвучиваю, они присоединяются.
2: Подожди, дай-ка я вот прям в ТикТок сейчас зайду. Так, сейчас,
3: давай,
2: я зайду в ТикТок. Так, поиск, давай, я подпишусь на тебя, а ты на меня, и мы будем друзьями.
3: Так, сестер...
2: Антон Павлов, Васаби Шоу. Подписаться, все, подтвердить. А, подтвердить, ты подписан на меня, да?
3: Да.
2: Мы теперь друзья.
3: Я давно.
2: Все, все. Так, Забакадыш нам пишет. Боюсь каких-либо зависимостей у сына, особенно лудомании. Боюсь остаться без жены, люблю ее очень. Она вся моя жизнь. Ох, как круто.
3: Ой, молодец, а.
2: Так, боюсь жизни без любви. В ТикТоке покажите великую женщину Эльвиру. Ой, не надо, там ничего особенного, ребят. Вы вот вообще, вот честно, не надо на меня смотреть. Вы, Антон, скажи, они же не теряют многого, не видя меня.
3: Я, ну, нет. Многого не... Нет, почему это? Многое вы теряете? Прям огромное.
2: Так, ребят, вы очень крутые. Вот.
3: Спасибо.
2: Написали нам. Так, приветик, мои родные. У меня недавно был день рождения, и друзья мне несколько раз пожелали, чтобы муж меня носил на руках. А я сижу и думаю, что это значит, что я сама ходить не смогу, что ли. И у меня, и он меня как инвалида будет таскать. Мне стало страшно. Не желайте таких двусмысленных фраз, дорогие друзья. Юля из Алматы. А, Юля, мы не знали, с прошедшим днем рождения тебя, дорогая.
3: Юля, она такая же тревожная, как и ты.
2: Поздравляем тебя.
3: Но, с другой стороны...
2: Кстати, Юля единственная слушательница, которая нам всегда по 10 тысяч закидывает.
3: Да, Юль,
2: поэтому к ней такое особое отношение.
3: Знаешь, я с Юлей соглашусь, ведь действительно двусмысленный носить на руках, да? Тут опять же надо правильно желать. Потому что, представляешь, тебе понажелали и потом вот так.
2: Наша слушательница говорит, а за деньги покажешь? Вот знаешь,
3: покажу.
2: Мне такое предлагали только вот когда мне было лет 22, там вот мужчина мне писал, он говорил, покажешь там, покажи, покажи. Вот так он мне писал.
3: Покажи.
2: Знаете, такой мем? Ужасный. Не, мы не можем показать. Ни за какие деньги.
3: Не, ну прям ни за какие. За определенные можем.
2: Доброе утро, Васаби Шоу. Жизнь, которую я боюсь, это страх, что я никогда не выйду замуж и проведу ее в одиночестве. Так как есть такая тенденция по женской линии в семье. Тосечка, не смей никому показывать. И потом меня везде, значит, будут форсить и показывать, я тебя убью. Потому что только ты меня можешь сфотать с этого ракурса.
3: Нет, я с этого ракурса не буду, я с тех, кто какие есть.
2: Так, здравствуйте, можете, пожалуйста, сказать в эфире, Розов Нуриддин, ваша жена очень любит вас и желает хорошего дня. Я сказала: Розов Нуридин, ваша жена любит вас, желает ты вам хорошего дня, но что-то с вашей женой Айнурой не в порядке, потому что мы просим писать нам по теме. Но,
3: хотя
2: видать,
3: бы добавить.
2: У нее настолько свистит фляга от любви к вам, что она решила просто передавать привет. Но я сделала это, я передала. Нуридину. Как... Нуридин, тебя очень сильно любит твоя Розочка.
3: Флягой свистит. Красиво. Я давно не...
2: Ну, как... Роза, ты должна нам сообщение по теме. Ребята, пишите по теме «Жизнь, которой я боюсь». Мы уже озвучивали свои страхи.
3: Да. А мы вообще сегодня новости будем обсуждать какие-нибудь?
2: Я что-то не хочу, как-то мне надоело эти новости. А там заходишь, хантавирус, вот он, вот.
3: Ретровирус какой-то.
2: Потом там закрыли что-то, хантавирус, потом уже второй, это значит корабль с этим хантавирусом. Мне не хочется. Я не хочу эти новости.
3: Не хочешь, как хочешь.
2: Обходите их стороной. Хотелось бы, но невозможно взять рубрику новостей и не обсудить хантавирус, но я не хочу его.
3: Да хватит.
2: Чуть не задохнулась, ребята.
3: Жаль.
2: Ну что-то же мы хотели, да? А нет. Ну давайте обсудим новости.
3: Давай.
2: Ладно, Ержик.
3: Давай
2: через музыкальную паузу мы будем в рубрике новостей сплетничать. Да, будем новостить.

0: Да, давай, Танюшка.
1: Да, перейдем к новостям. Ну, я жаришку вам не обещаю.
2: Hot news.
1: Ладно, казахстанка оценила интимные фотографии мужчины в 500 тысяч тенге. Произошло это в Уральске. Задержали женщину, которая якобы угрожала мужчине распространением фотографий и требовала с него 500 тысяч тенге за неразглашение информации. Об этом пишет полиция.кз. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Во время передачи денег, во время следственных действий были изъяты денежные средства и мобильный телефон. На устройстве обнаружены материалы, которые могут иметь значение для расследования.
0: Ого.
1: Вот это да.
0: Поэтому слушай, никому не присылайте свою пипирку.
1: Вот такого ответа я вообще от тебя не ожидала. Но, да, ты сказал, конечно, это чуть грубовато, но это факт.
0: Ну да.
1: Девчонки, мальчишки, пожалуйста, никому ничего не отсылайте. Никому.
0: А если...
1: Да.
0: Нет, ну... Ты знаешь, это, ну, конечно, возможно, интересно, если у вас друг ситуации. На друга есть компромат.
1: И вы друг друга...
0: Тогда не можете, да, там как бы обоюдно. Нет, это обоюдно, когда, да,
1: но шантаж, это, ребят, это карается законом.
0: Да, конечно.
1: Зло. Зло. Алкоголь — это зло. А шантаж — это уголовно наказуемое.
0: Да.
1: Так. В Турции невеста попросила в качестве махра виллу в Италии.
0: О-о-о.
1: Требование невесты в качестве махра свадебного дара виллы в Италии на церемонии заключения брака в Турции вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Несмотря на призыв имама к более скромным условиям, жених подтвердил согласие словами «Я это принимаю». Но правильно она и сделала. Почему? То есть я, выходя замуж, например, за Ержика, вот Ержик у нас сидит, да?
0: Да.
1: Я никогда в качестве махра не попрошу у него виллу в Испании.
0: Ну, понятное дело, ты же видишь, что он...
1: Это какой мне надо быть больной женщиной, да, чтобы попросить у него это, потому что я знаю, что
0: он
1: там
0: не может,
1: ну, как
0: дать,
1: бы,
0: да.
1: Ну, от силы, может быть, в год он мне на карту 100 тысяч тенге закинет. И то в мой юбилей какой-нибудь, да, там, 50-летний.
0: Не, ну ладно, раз в год,
1: да.
0: На 8 марта.
1: Не, на 8 марта 3 тюльпана, он скажет, все, вот так, скажет. Понимаешь, вот он даст мне еще шоколадку. Давай. Все, там много ничего там не поймаешь.
0: Да.
1: А тут невеста, она знала.
0: Она знала, что
1: она
0: он
1: знала,
0: богатый.
1: Она знала, что он богатый.
0: Дать,
1: почему,
0: да.
1: Я не понимаю, почему пользователи в сети ее ругают, осуждают за это. Она знала, что он богатый. Он посмеялся, сказал, я это принимаю. Он это может ей дать. Почему нет? Каждая женщина знает доходы своего мужа. Меня больше всего я... Вот как будто вот я не люблю осуждать женщин, но я немножечко... Ну, немножечко закину такой булыжничек в их огород. Я не понимаю.

0: понимаю, женщин, которые выходят замуж за простого парня.
1: И там просит виллу.
0: И там просит виллу, не виллу, а подари мне там этот айфон там, хозяйка, дорогой, там вот на 2 терабайта за 2 миллиона. А почему ты ничего не можешь? А почему другие мужики могут? Ну, ты как бы знала, да?
1: Да, что, хочешь ты знала. От него, да. Это уже, мне кажется, тут уже это, да, издевательство.
0: Это как я даже... сейчас вот вышла бы замуж за Антона и требовала бы от него там бросить пить. Ну, я же знала, что я выхожу изначально за алкаша, да? Ну, как бы, серьезно. Ну, я понимаю, сравнение грубое, но все-таки.
1: Сравнение вообще не очень.
0: Оно немножечко как бы оскорбляет даже Антона, да. Но факт есть факт.
1: Не, ну,
0: из песни слов не выкинешь.
1: Я бы бросил там на какое-то время.
0: Да, чтобы... Ну, я же буду знать, что ты вот таким же и останешься. Потом.
1: Да.
0: Это вот как вот... Вот как родить от тебя и думать, что ты будешь классным папой. Ну, какие мне еще сравнения
1: Нет,
0: привести?
1: Подожди.
0: Вот, но я же знаю, что ты безответственный. Я это знаю.
1: Вот смотри.
0: Я знаю, что ты
1: как
0: такой
1: та мамочка,
0: себе папа.
1: Сыночек, корзиночек меня сейчас. Я безответственный.
0: Нет, в плане детей, вот рождение детей. Но ты сам по себе такой,
1: Нет,
0: понимаешь?
1: Ну, что
0: у тебя
1: есть,
0: все.
1: Что есть. Я как бы не отрицаю.
0: Все, у тебя не работает полушарие, вот то самое, которое отвечает за какую-то ответственность детей, семья, верность. И это как мне выйти за тебя замуж и требовать от тебя, чтобы ты мне какую-то там куда-то налево не сходил, чтобы какую-то заразу не принес, понимаешь? Ну, как бы это серьезно, это же Антон.
1: Нет, ну хорош, а уже.
0: А, ну ладно.
1: Странный ты.
0: Я могу так до бесконечности.
1: Сравнялки, да, все в какую-то сторону, да.
0: Ну, это как слишком... выйти замуж за тебя и ожидать, что ты у меня не будешь тырить деньги, например. Или не переспишь с моей подругой.
1: Ты вообще прям... Что-то меня сейчас расписало.
0: Или ждать от тебя, что ты меня будешь защищать в какой-нибудь там ночной драке, потасовке, где скажешь: женщина, женщина, а есть у вас прикурить?
1: Вот
0: ты первая
1: ты,
0: оттуда всю, просто
1: ты несешь,
0: сольешься. Нет, я к тому, что вот я не понимаю женщин, которые выходят замуж за одного мужчину, вот они
1: превозмогают на него какие-то...
0: Да, зачем да. на него вот слишком... Как превозмогают?
1: Я не то хотел сказать, превозлагают надежды.
0: Ты знаешь свой язык превозлагают хотя бы? Нормально,
1: надежды,
0: точечка.
1: Да.
0: Ну что такое? Ну что это?
1: Шо превозмогают, это когда хотят. Невозможно. Нет, смотри.
0: Ты должен был ответить, мой язык инопланетный.
1: Да,
0: ты
1: да,
0: же инопланетянин. А, свой язык
1: да.
0: знаешь.
1: Это, я тебе хочу сказать, смотри, насчет этого парня, да, и девушки.
0: Да.
1: Я понимаю, он же ее любит, и они уже давно, ну, как бы пока встречались, он уже понимал, что она, возможно, даже скажет, пусть в шутку, да, то есть, ну, он для нее ничего же не жалеет, они же так парочка, они любят друг друга. И она говорит, хочу виллу. Он такой, да, не вопрос. Потому что он знает, что...
0: Вот-вот-вот,
1: да.
0: я об этом и, говорю.
1: И это бы сделал любой мужчина, у которого есть возможность
0: деньги.
1: Подарить эту виллу.
0: Конечно. То есть
1: поверь
0: у тебя будет миллион.
1: Конечно.
0: Спокойно.
1: Я тоже, да, пожалуйста, виллу, да. Но я могу дать то, что в моих силах. Все могу отдать. Ну, то, что в моих возможностях. А не чересчур, понимаешь? Просто, если у меня нет
0: что
1: виллы,
0: дать,
1: как я могу? Я могу дать...
0: Накинуть на плечи мне свою куртку в кошачьей шерсти. Вот это твой
1: ну
0: максимум.
1: Ну что, согреть?
0: Ну хотя да.
1: Ну тоже как...
0: Ну согреешь же.
1: Ну да.
0: Ну есть в тебе какие-то плюсы,
1: вот
0: получается.
1: Видишь?
0: Вот.
1: Какие-то.
0: И все.
1: Нормально.
0: Сделать ребенка можешь. Вот плюс есть.
1: Да.
0: Растить нет.
1: Это
0: сделать,
1: разные,
0: да.
1: это разные
0: не,
1: как
0: ну,
1: бы
0: а
1: дела.
0: А есть люди, которые не могут же сделать, а ты можешь.
1: Да.
0: Вот есть какие-то в тебе плюсы.
1: Смотри, есть которые могут растить, а я не могу.
0: Точно. Вот кто хочет растить, тот же вырастет.
1: Да.
0: Да, ты не хочешь, ты не растишь. А еще знаешь, какой
1: вообще...
0: в тебе есть плюс?
1: Да.
0: Точка, что ты вот сразу заранее предупреждаешь.
1: Ну, это всегда однозначно.
0: Вот, а другие мужчины так не делают.
1: Понятное
0: Они
1: дело.
0: Тебе обещают жизнь до гроба вместе с тобой, там, быть заботливыми отцами, а потом тебя обламывают.
1: Не,
0: а ты
1: я
0: сразу,
1: сразу
0: говоришь,
1: говорю, да. жизнь до
0: первой
1: звезды.
0: Жизнь до первой звезды. Как-то... Все, Антон, снова...
1: Все, я не могу. Все, я... Да.
0: Ладно.
1: До первой звезды нельзя. Помнишь, такая реклама была в свое время?
0: Была, помню, помню. Олды поймут, о чем мы говорим.
1: Да, олды поймут.
0: Так, Алматы подготовили к возможным случаям хантавируса.
1: Началось.
0: Вот СЭК Алматы заявили, что город готов к возможным завозным случаем хантавируса. Специалисты подчеркнули, инфекция не новая, а риск ее быстрого распространения ниже, оказывается, ниже, чем у коронавируса. Дополнительные ограничения или усиленный санитарный контроль в аэропортах вводить пока не планируют. При этом в городе уже работают санитарно-контрольные пункты. По данным ведомства, инфекционные больницы, изоляторы и службы реагирования готовы действовать по протоколам при подозрении на заболевание. Ой, что-то как-то тревожно мне стало. Даже Тосечка молчит.
1: Ты знаешь, я просто...
0: Тебе просто нечего сказать.
1: Один кораблик, второй кораблик. Плюс еще этих людей как бы эвакуировали. Сейчас теперь как-то кто-то из них просочится. Ну, сценарий какой-то уже знакомый.
0: Ладно, ребят, мы продолжаем наш эфир. Пишите нам по теме. Тема такая.
1: Тема у нас «Жизнь, которой я боюсь». Озвучиваем, не стесняемся. 8 700 107 10 22.

0: Jackson. Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.
1: Переходим к вашим сообщениям. Я надеюсь, вы нам написали по теме.
2: Жизнь,
1: тема такая,
2: которой я боюсь. Жизнь, которой я боюсь. Озвучиваем, не стесняемся, по номеру 8-700-107-10-22.
1: Так, доброе утро, хорошие мои. Боюсь потерять близких, боюсь тараканов, змей, пауков, землетрясения, боюсь молний. Мы сегодня не только ваши фобии обсуждаем, ребят, а вот прям конкретно жизнь, которой я боюсь. Напишите нам по теме. Доброе утро, прошу передать привет. Слушай, дорогая моя Азиза, я тебя сейчас заблокирую. Ты меня достала со своими приветами своему супругу. Пожалуйста, напиши ему в личку. Напиши ему в личку. И признайся ему, ты уже в любви. Уже, ребят, никто, вот столько сообщений, она достала уже не только меня, уже я Антона всех достала. Так, все, я вот ругаюсь, видите как?
2: Дальше,
1: ругаюсь.
2: Да.
1: И сюда пишет, и на планшет, уже в личку пишет, уже в телефон, уже передали ей привет, уже видео привет ей передали. Честно, достало уже. Так, доброе утро, Эльвира и Антон. Оказывается, я много чего боюсь. Боюсь бедности, боюсь психических заболеваний или просто стать дурой неадекватной. Страшно, если меня не будет и моих детей будет воспитывать кто-то другой, или когда им нужно будет хорошее образование, а у меня не будет денег. Страшно сбить кого-то на машине. Еще связать жизнь не с тем человеком. Любая форма несвободы. Тюрьма, недееспособность, болезнь.
2: Да, это страшно.
1: Знаешь, Айгера озвучила вот прям все мои страхи. Вот я боюсь этого ежедневно. Ежедневно. Очень сильно боюсь. Я даже думала о том, чтобы не водить автомобиль. А потом понимаю, что не могу.
2: Не можешь, да?
1: Да, неудобно мне будет. Вот если бы были нормальные водители такси, кого не вызовешь, то этот агрессивный какой-то. Это какой-то вонючка, я не знаю. Это какой-то, ну, непонятный. Встанет вон туда, ожидание платное включит и стоит там, знаешь, за 500 метров от моего дома.
2: А вот
1: у меня
2: вопрос,
1: самый легкий проезд к дому.
2: Не подъехали,
1: я знаю,
2: они уже включают ожидание.
1: Дома бывают разные. Бывают очень сложные заезд во двор. У меня во двор заезжать не надо.
2: Да, я знаю, простейший.
1: У меня вот просто простейший подъезд к моему дому.
2: Просто
1: простейший.
2: К нему подъехать прям можно.
1: Просто подъезжаешь, да. Можно со всех сторон к моему дому, но я указываю тот адрес, где будет комфортно любому водителю такси. Это просто вы просто едете вот прям по Жарокова,
2: и
1: да,
2: остановились.
1: Там. Все, остановились, я уже там стою.
2: Да.
1: То есть, да, я быстренько подсяду, все, поедем. Понимаешь, я уже отхожу от знаков, где там остановка запрещена.
2: Да-да-да,
1: и просто, я уже отхожу, чтобы было водителю. Нет, он встанет там, знаешь, через две улицы, ожидание платное включает и все. Вот поэтому вот я вот этой жизни я боюсь постоянно передвигаться на такси, потому что у нас такси бывают такие себе.
2: Ездит,
1: и я замечала
2: на общественном транспорте.
1: Я замечала очень часто, но в общественном транспорте у меня просто как бы мне будет там не совсем
2: неудобно,
1: удобно.
2: Да, я знаю.
1: Да, ты же знаешь,
2: да, конечно,
1: проезд.
2: Там нет таких остановок.
1: Да, да. И еще там же такой стресс, там будут бабулечки ругаться за места. Да, я буду тоже там ругаться.
2: Ой,
1: а потом меня еще
2: Эльвиру в огород.
1: Да, я буду там со всеми ругаться.
2: Там же это как Mortal Kombat, четвертая часть.
1: Бабушки начинают там этот поколачивать школьников, студентов, встаньте, уступите место.
2: Да там не только, там такая дичь творится, Элечка. Вот недавно увидел в новостях, где мужчина где-то, да, ну, буду говорить своим языком, да, облапал женщину, и она, да, и она его снимает, говорит, да помогите мне его довести до, ну, пункта полиции, потому что
1: никто
2: он...
1: Никто не помог.
2: Ну, а он уходит, такой, извините, я же извинился, и такой уходит.
1: Ужас.
2: Да,
1: так, разъяренная жена кричит мужу, так, все,
2: да.
1: Все, не надо нам анекдоты писать, ребята.
2: У нас свои есть.
1: Так, я очень боюсь за будущее своего особенного сына. Боюсь того дня, когда нас не станет. Думаю, как он будет жить без нашей любви, заботы и защиты. И еще с возрастом начали появляться страхи за себя. Страшно заболеть, потерять память, столкнуться с болезнью Альцгеймера, лежать беспомощной, стать обузой для своих детей и родных. Наверное, именно поэтому я стараюсь воспитывать своих сыновей самим, помогать по дому, уметь себя обслуживать и быть сильными в жизни. Хочется, чтобы они выросли добрыми, ответственными и готовыми ко всему.
2: О, да, как я вас понимаю.
1: Все будет у вас хорошо, все будет хорошо. Вот все, все, вот все, все ваши страхи, они никогда не придут в вашу жизнь. Вот прям я обещаю, вот прям клянусь жизнью Антона. Так,
2: чё?
1: Здравствуйте. Ничего говорю, я говорю, клянусь, что Антон будет долго жить, говорю.
2: Я сделаю там, все нормально у вас будет.
1: Да, вот Антон умеет там специальную молитву, наговоры, заговоры, все это точечка умеет.
2: Я же повитух.
1: Здравствуйте, боюсь потерять маму, не представляю жизни без нее. Еще боюсь старости, когда не надо ехать на работу, когда тебе, в тебе никто не нуждается. Да. Но не надо говорить, что вы боитесь старости, ребята.
2: Не говорите так.
1: Не говорите, не будет значит, что у вас старости, понимаете? Да. Старость, она только
2: правильно
1: для избранных.
2: Надо говорить.
1: Так, Ирина из Алматы пишет: я боюсь в этой жизни потерять родителей и жизни без них. Они уже в возрасте, каждую неделю, когда они нас провожают, я вижу, что сильно стареют. Умом понимаю, что жизнь, все это, что эта жизнь, всех это ожидает. Но это очень меня тревожит. Конечно, есть дети, супруг, за них тоже переживаю.
2: Ты знаешь, я вот сейчас после вот сообщения этой девушки, да, я хочу сказать...
1: Это так грустно.
2: Да, грустно. Я, знаешь, я вот тоже сейчас смотрю, как родители моей жены, да, стареют. И, ну... Всему же приходит, да, какой-то
1: так свой... жаль, да,
2: жалко. И мне страшно, как она будет реагировать на это все, потому что она их очень любит, да, и мне...
1: Да.
2: Я прям боюсь этого момента, я не хотел бы, если бы... Вот насколько можно было бы его оттянуть, я прям...
1: Он еще единственная, самая любимая дочь. Да, у нее в этой жизни только мама, папа и вот такой вот, ну, не совсем чистый на руку муж, конечно.
2: Чистый на руку? Не на руку, но что-то другое, но...
1: Ну, я хотела на что-то другое, подумала, ты обидишься.
2: Да нет, нормально.
1: Выбирай.
2: Чистый на ниже пояса? Не чистый ниже пояса. А то такое ощущение, как будто, знаешь, не чистый на руку, как будто мне дают взятки, а я тут такой...
1: Нет, точечка, знаешь?
2: Нет, я бы не отказался.
1: Нет, я имею в виду, что ты такой мелкий воришка.
2: А, нет, ну это точно не мое.
1: Ну, а ты у нее же из кошелька там вытаскиваешь по 500 тенге.
2: Нет, ну потому что я их и даю.
1: Ну я это имела в виду, точечка. Нет, ты переживаешь за нее. А когда мы ходим налево, мы как бы не переживаем.
2: Я не хожу налево.
1: Вот и правильно, вот и не ходи. Так, привет.
2: Подожди, хотя все ходят люди налево, направо, прямо, назад.
1: Так я это и имела в виду.
2: Вот я об этом же.
1: А ты о чем?
2: А я...
1: Ты сказал, я не хожу налево. Это что значит?
2: Просто у меня, вот знаешь, как это принцип всегда направо поворачивать. Я
1: молодец,
2: несколько раз направо,
1: молодец.
2: Это и получится налево.
1: Это как дорожное движение. Всегда направо легче повернуть, чем налево.
2: Конечно, перестроиться.
1: Так, привет. Наконец-то вы вместе, ведущий. Ребят, Антона не было один день.
2: Да.
1: Да. Больше всего боюсь зависимости от алкоголя или котиков. Сам не пью совсем. Значит, ничего такого не будет. Не бойтесь. Да. Все будет нормально. Так, здравствуйте. Боюсь попасть в ад. Нурсултан из Алматы, 33 года. Не попадешь, все будет хорошо. Так, доброе утро, я вас обожаю, вы лучшие. Я боюсь заболеть онкологией. Придумали бы уже препараты от этого заболевания. Будьте все здоровы. Не будет у вас онкологии.
2: Все будет замечательно.
1: Все будет хорошо. Давай вот так вот мы будем всем отвечать, Тосечка. Они нам о своих страхах, а мы будем отменять все их страхи. Давай?
2: Да я уже
1: пишите,
2: сразу
1: ребят,
2: уже сделал,
1: кому страхи отменить?
2: Ритуал, чтобы все страхи наши никогда не сбылись.
1: Я отменю ваш страх.
2: Да.
1: Так, я очень боюсь смерти своей, потому что детки маленькие. Боюсь стать неадекватной енешкой, вообще стать ненормальной, стать недееспособной и быть обузой. Не будешь ты никому обузой, будешь ты всегда нормальной и не будешь ты никогда неадекватной. Все будет у тебя хорошо.
2: А вообще, я знаю сейчас, что делаю. Я сейчас отменяю все ваши страхи, просто не бойтесь.
1: Давай, специальный заговор, инопланетный.
2: Все.
1: Отменил.
2: Все ваши страхи.
1: Все ваши страхи.
2: Не бойтесь теперь.
1: Ничего не будет.
2: Не бойтесь.
1: Не случится.
2: Да.
1: Так, доброе утро. Боязнь опять какой-нибудь пандемии. Опять всех закроют по квартирам. А выпить дома будет нечего. Это же ужас, сказал мой муж. Нет, подожди, Тосечка. Это же ужас, сказал мой муж. А он не алкаш.
2: Да, здорово.
1: Не будет ничего. Все будет хорошо. Так, доброе утро. Я боюсь, что когда-нибудь закончится ваше шоу. Не закончится, мы отменяем.
2: Пока мы живы.
1: Мы отменяем кончину нашего шоу. Мы отменяем. Все. Пока мы живы, говорит.
2: Будем вести что-то.
1: Не, ну пока нас шеф не уволит, да. Ну там если шеф уволит, тогда все.
2: Да, как бы.
1: Мы просто как бы все уже не будем. А, нет, мы же потом пойдем с тобой работать в ТикТок. Что ты говоришь?
2: Нельзя такое говорить.
1: А, нельзя такое говорить, ну ладно.
2: Да, мы перейдем с тобой в ТикТок, будем просто прямые эфиры вести, потом
1: подкасты,
2: шматкасты.
1: Да, да, да, вот и все. Да,
2: да.
1: Так,
2: да,
1: боюсь, что
2: делать.
1: Васаби закроется, ваш Бехтеревец. Тебе, человеку с болезнью Бехтерева, надо бояться вот этой вот...
2: А он, видишь, боится...
1: Болезни нашей.
2: Он тебя поддерживает и боится, чтобы он, говорит, даже несмотря на это, веди шоу, говорит.
1: Да, все, да. Мы тогда отменяем закрытие, увольнение. Ну, в общем, закрывание нашего шоу мы отменяем.
2: Никогда.
1: И отменяем все болезни у всех у вас,
2: отменяем,
1: ребят.
2: Отменяем все увольнения у вас.
1: Асуф!
2: Все.
1: Вот вам крест, все отменили.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Ребята, мы продолжаем наш эфир.
1: Шутки будут.
0: Подожди, шутки будут чуть позже. Спасибо, вот пишут тебе за отмену. Отдельное спасибо Антону. Вот за то, что
1: пожалуйста,
0: мы отменяем все ваши тревоги и страхи. Ребят, мы сегодня обсуждаем тему такую. Сейчас, подожди.
1: Жизнь, которой я боюсь, озвучиваем, не стесняемся и отменяем.
0: Да, тема такая. Жизнь, которой я боюсь. Вы написали о своих страхах. Антон сделал заклинание. Вот так оно звучит, оно инопланетное. Да. Вот. Еще раз. Вот так, все, он отменил.
1: Да.
0: Вот все то, чего вы боитесь, этого не будет.
1: Да, и просто
0: точка
1: даже у вас этих страхов теперь не будет.
0: Точка нам отменяй, мы же боимся там Паркинсона, Альцгеймера.
1: А, все,
0: давай,
1: уж не боимся.
0: Отменяй. Нет, еще раз отмени. У хозяйки и у Антона.
1: Да.
0: Да.
1: У всех?
0: Как, ну там как-то же надо заклинание говорить.
1: Ну.
0: Давай так, у рабов божьих Антона Павлова и рабы божьи Эльвиры.
1: Нет, тут как бы, да.
0: Да. Что? Отменяем.
1: Да.
0: Так, доброе утро, Эля, поцелуйчики, корона, розочка. Антон, отмени мне бедность, плюс они материального изобилия. Давай, Оскару, сделай
1: Оскар,
0: заклинание
1: все,
0: Оскару.
1: Не парься, совсем скоро у тебя будет очень
0: много
1: такая
0: денег,
1: удачливая полоса.
0: Да, все будет хорошо у тебя.
1: Не забудь только потом процентик.
0: А без процентов можно бесплатно?
1: Нет, ну просто так работает это.
0: Не, ну надо было
1: если
0: бесплатно.
1: Если тебе вселенная и я вот что-то сделал, да, ты потом раз это вспомнил в моменте, раз такой обратушком, и тебе еще больше приходит.
0: Круто. Ну все, ребят, мы завершаем наш эфир, но перед этим...
1: Шутейки-прибаутейки.
0: Шутки. Ну, где у нас перебивка?

0: юмор Павлова.
1: Давай.
2: Веста, Калина, Ларгус, Гранта. Апостол Петр зачитал директору АвтоВАЗа список грехов. Или вот. Мой вариант интервального голодания – это от зарплаты до зарплаты. Если открыть дверь не вовремя, можно увидеть, почему секретарша получает зарплату больше, чем ты. А вот еще. Естественный отбор – это отбор зарплаты у мужа. Не надо спорить с мужем. Он все равно не прав. Все, хватит сегодня.
1: Все?
2: Да, а то все мужчины расстроятся.
1: Да. Так, ребят, подводим итоги.
2: Подводим,
1: чего
2: давай.
1: Чего же больше всего боятся наши слушатели?
2: Ничего, потому что я отменил их.
1: Нет, они говорили о том, что боятся болезни Альцгеймера. А, да. Это прям болезнь номер один, которую боятся наши слушатели. Боятся умереть, не успев вырастить детей. Боятся безденежья.
2: Бедности,
1: да? Вот,
2: и одиночества.
1: И одиночества.
2: А что-то одиночество как-то мало звучало.
1: Все это мы с Антоном
2: сегодня
1: у вас
2: отменили. Все, кто слушал все радио сегодня.
1: Больше не бойтесь, этого в вашей жизни никогда не будет.
2: Не произойдет.
1: Все отменили мы. Все, всем доброе утро.
2: Всегда ваши.
1: Пока-пока. Прощаемся с вами.
2: Эльвира Азарова, Антон Павлов, Васаби Шоу.
3: Весна на два.

0: Көктем Energy ырғағында. Energy FM-де жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: жарқын өмір сүр. Energy FM-де жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223.

0: А сейчас дискотека.
1: Поставьте ноги на ширину плеч.
2: Диджей Игрун. Диджей Игрун представляет Супер Памп Шоу. Супер Памп Шоу. Супер Памп Шоу.
3: Только лучшая танцевальная музыка. Супер Памп
2: Шоу. Сделай громче. Get ready to pump.
4: Пламенный привет всем слушателям Energy FM. Четверг, 7 вечера, а это значит в эфире программа Super Pump Show. С вами диджей Игрун, впереди целый час отборной танцевальной электронной музыки. Свежие релизы, проверенные хиты и треки от ведущих мировых лейблов. Прибавьте громкость и оставайтесь на правильной волне. Это

На одном дыхании пролетел очередной выпуск Super Pump Show на Energy FM. Спасибо, что были с нами. Трек-лист и запись микса вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. С вами был DJ Grun. Всем хорошего вечера. Услышимся в следующий четверг. Пока.

movies, bitches.